меня время, а сыпь на маньяку. Тут и кап, кап, кап. А вы не каню не перканю вам дух, я думаю, го. Будет капая.